0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Радио Могилев.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнет.

0: Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 4 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем +25, +30.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: 拓也。
1: Радио Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 5 утра.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем +25, +30.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Радио «Могилев».

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Радио «Могилев».

0: В Могилеве 7 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем +25, +30.

0: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж, пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
1: Радио Могилев.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Радио Могилев.

0: Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем +25, +30.

0: хам бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
2: Радио «Могилев».

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

В каждом смартфоне качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей. Более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 8022-240-888. Подробности на bru.by.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
1: Наши хиты.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
1: Большая распродажа DonFam. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DonFam.by.
2: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем +25, +30.

Бабушкина крынка. Главный ингредиент – забота.

0: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
1: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
2: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. Ну а мы собираем лучшее, чтобы это лето стало максимально музыкальным и атмосферным. Поехали! Тема тлеющих искр летом актуальна так же, как и зимой. Вот почему ветеран сцены и, между прочим, ветеран Global Hit Робин Шульц прочно поселился в нашей двадцатке. Трек, который звучит как теплые искры внутри, Embers, это про момент, когда прошлые чувства еще тлеют, но уже дают свет, а не жгут. Фирменный саунд Робина Шульца легкий, атмосферный, с настроением ночного города, свободы. В общем, идеальный трек, чтобы ехать куда-то без спешки, смотреть в окно и просто чувствовать.
2: 20 место.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Как ни крутите, а BTS — это феномен, который изменил мировую музыкальную индустрию. Трек «Swim» раскрывает, как вы понимаете, тему движения вперед, ведь это своеобразная метафора жизни и выживания, призывающая плыть в своем темпе, продолжать движение, преодолевая жизненные штормы. К слову, клип стал феноменальным хитом. Он собрал более 5 миллионов просмотров всего за час, а через 5 часов счетчик превысил 12 миллионов. Ну а сам трек занимал первое место в трендах 70 стран мира. Разумеется, мимо глобал-хита такой успех не пройдет.
3: 18 место.

0: Сингл «Be Mine» немецкого поп-исполнителя Тима Камрада, или просто Камрада, все еще остается большим европейским радиохитом в стиле танцевальной поп-музыки. И ничего удивительного. Трек погружает слушателей в романтическую атмосферу. С мелодичной электроникой, с запоминающимся вокалом. И вообще это позитивное звучание и искренние эмоции, которые привлекают внимание и создают такое ощущение близости. И мы в очередной раз, как мотыльки, тянемся к этому теплу с просьбой просто «Be Mine».
1: 17.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.
1: Трек «Fever Dream» американского певца и бывшего участника Hype House Алекса Уоррена исследует тему всепоглощающей, внезапной любви. Песня вышла недавно и мгновенно завирусилась благодаря цепляющему звучанию и, как говорят, глубокому смыслу. Фраза «Fever Dream» переводится как «лихорадочный бред» или «сон с высокой температурой». Этим термином Алекс описывает состояние, когда эмоции настолько сильные и хаотичные, что происходящее кажется нереальным. Что в целом, если подумать, соответствует действительности. Если вы вспомните свою первую любовь, то иначе как лихорадкой эти эмоции не назвать. Не ешь, не спишь, сохнешь по своей зазнобе, а потом, когда отпускает, точно так же прошибает холодный пот и мысль «Чего это я?». В общем, всем влюбленным посвящается. 14.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай. И по номеру А1-591-400.
7: Если вдруг вы искали идеальный саундтрек бесконечного отпуска, то он уже здесь, в Global Hit. Знакомьтесь, Тасо, она же Анастасия Сесаури, и ее трек «Моджо». Это сленговое слово, которое означает особое очарование или некую магнетическую привлекательность человека. Так же, как и этот трек, тоже очаровывает с первых секунд. Это такой тропический музыкальный коктейль из солнца, свободы и той самой харизмы. Как призналась сама Тасо, она давно хотела передать вот это летнее ощущение, когда жара делает тебя немножечко ленивым, но при этом невероятно притягательным. Знаете этот момент, когда вы ловите на себе взгляд, и вокруг будто замедляется время? Вот это и есть мой моджо, говорит Анастасия. Она вложила в трек идею, что настоящая магия рождается не из слов, а из паузы и улыбчивого молчания. Предлагаю

10 треков уже в истории. Я предлагаю вспомнить тех, кто отзвучал. На 20-м месте Робин Шульц, Эмберс. 19-я строчка, Тейлор Свифт, Opalite.

На 18-м месте BTS. Swim. 17-е место Камрад, Be Mine. На 16-м месте Мартин, Полюби всем.

0: 11 месте Yearbox Graceland. Первый час Global Хита остается в истории. Но впереди все самое горячее. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами, мы только разогрелись.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный

0: Такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
1: Наши хиты.

0: Ты как чистой реки поток, что уносит.
1: В Могилеве 12.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Об этом сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Ваше стремление помогать людям достойно уважения. Ведь спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, вы вносите неоценимый вклад в будущее нашей страны, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. В стране строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие, отметил президент. Белорусская молочная продукция экспортируется в 55 стран, сообщает Ньюсбай. Беларусь производит почти в 3 раза больше молочной продукции, чем потребляет внутренний рынок. Поэтому сегодня главная задача отрасли – расширять экспорт, осваивая новые рынки и виды продукции. Среди приоритетных направлений развития – модернизация предприятий, увеличение перерабатывающих мощностей. Митинг «Реквием. Звон скорби», посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, пройдет завтра в Могилеве. Памятное мероприятие начнется в 12 часов на мемориальном комплексе «Буйническое поле». Ожидается, что в акции примут участие представители руководства области и города, депутаты, представители общественных объединений и политических партий, молодежь и жители областного центра. Участники митинга «Реквиема» почтят память погибших минутой молчания, зажгут свечи и возложат цветы к каплице мемориального комплекса. Также в рамках мероприятия будет дан старт международному молодежному патриотическому проекту «Дорогами памяти и славы». Купалье с речным путешествием. Одной из необычных площадок праздника Купалье «Александрия собирает друзей» станет паромная переправа через Днепр, передает официальный телеграм-канал фестиваля. 11 июля гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. Новостям компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, вечер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +26.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Приветствую всех, друзья. Это первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее на десерт. Погнали! Сингл «Лето» — это первый официальный коллаб Джонни и Федука, релиз которого состоялся 5 июня. Солнечный, ностальгический трек быстро стал хитом благодаря запоминающемуся звучанию и завирусившимся сниппетам в социальных сетях. Песня посвящена ностальгии. В ней звучат образы из детства — двор, качели, панельные дома. Ну а сам трек рассказывает о попытке остановить время и запечатлеть самые теплые воспоминания. И это уже которая музыкальная работа абсолютно разных исполнителей, плотно подсевших на тему ностальгии. Что ж, видимо, все мы достигли того возраста, когда нам есть почему скучать.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер «Донфэн Виго» с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн.бай».
3: Лето наступило, и пусть оно пока еще не в полную силу радует нас погодой, но детский восторг каждый раз внутри меня оживает, когда я смотрю на календарь. Вы помните то чувство, когда вечером, когда наступали чудесные теплые сумерки, в самый разгар игры нас пытались загнать домой? И тебе так не хочется оставлять и товарищей, и игру, и еще, ну, 5 минуточек, мам! Итальянский продюсерский трио «Медуза» и Генри Камомайл создали практически прототип этого самого чувства. Только уже для взрослых. Трек «Don't Wanna Go Home». Это гимн всех, кто не хочет заканчивать вечер. Запоминающаяся мелодия, текст о желании продлить моменты счастья. В общем, идеальный саундтрек для вечеринки, дороги или просто хорошего настроения. Не хотите домой? И не надо. Просто включайте этот трек.
4: Девятое место.

0: Я думаю, что всем известно, что феникс – это мистическая птица, которая, сгорая, возрождается из пепла. Именно такой образ выбрала певица Валерия Василевская, она же Беовульф, для своего хита. По словам самой Валерии, феникс – это про моменты настоящего. Про тот момент, когда ты доходишь до предела, сгораешь внутри дотла, но не исчезаешь, а собираешь себя заново. Все лишнее – страхи, сомнения, чужие ожидания – нужно отпустить, а где-то, может быть, даже и сжечь. И это не про слабость, это про выбор. Либо остаться в пепле, либо подняться из него. Образ феникса здесь – это не просто красивая метафора. Это про тот ваш внутренний огонь, который не гаснет, даже когда кажется, что все разрушено.
1: Шестое место.

0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность. Ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха днем +25, +30.
1: В последнее время тема искусственного интеллекта в творчестве – это споры и дискуссии. Можно ли вообще считать это творчеством, если всю работу, по сути, делает нейросеть? На примере истории суперхита «Мальборо» мы попробуем разобраться. Исполнитель трека «Саян» и мультиплатиновый саунд-продюсер «Фарго» рассказали, что припев в этой песне сгенерирован нейросетью. Но оказалось, что мотивы аккордеона в песне – тоже творение искусственного интеллекта. Сам «Саян» признается, если есть возможность что-то

проще написать алгоритм для искусственного интеллекта, чем искать хорошего баяниста, тащить его в студию, много часов подряд записывать нужные аккорды. В общем, возможно, тут действует простой принцип. Все гениальное просто. Такое время живем. Будущее наступило, и где-то

И прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, я напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Робин Шульц, Эмберс. 19 строчка, Тейлор Свифт, Опалайт. На 18 месте BTS. Swim. 17 место, Камрад, Be Mine.

11 месте Yearbox Graceland. Десятое место Джонни и Федук «Лето». На девятом месте Медуза и Генри Кэмэмайл «Don't Wanna Go Home». На восьмом месте Кэлвин Харрис и Джази «Satisfy». Седьмое место Анна Асти и Дима Билан «Эпилог».

0: на Радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленин 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
3: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
4: В последнем интервью Мод, Бай Индия и Хчо рассказали о том, как же они создавали мировой хит. И я, друзья, ничуть не преувеличиваю, потому что Шаде, на секундочку, попала на вторую строчку в мировом Шазаме. История создания оказалась неожиданной. По словам Виктора Вавилова, он же Бай Индия, Мод сам попросился в трек и поначалу получил отказ. А вот Мод признался, что 5 ночей у него была бессонница из-за этого мотива. Ну как его выкинуть из головы? Но это же невозможно. И поэтому он не отступил и буквально отвоевал себе место в этом трио. Может быть, певец что-то знал. А может быть, все вышло случайно. Но главный хит лета действительно засел в головах людей и получил мировое признание.
5: Третье место.

Бывают эксперименты опасные, бывают провальные, а бывают и удачные. Ремикс «Дракулы» от австралийского певца Тейм Импала при участии Дженни из Blackpink продолжает стремительно набирать популярность по всему миру. Композиция вошла в топ-10 американского чарта Billboard Hot 100, став важным достижением для обоих артистов. И для Тейм Импала, и для Дженни этот результат был первым попаданием в десятку лучших песен мира. И вполне заслуженно ребята продолжают пребывать на втором месте глобал-хитового Олимпа.

вершине нашего чарта по-прежнему Мия Бойко с хитом «Экспонат». Знаете, певица призналась, что после расставания с молодым человеком чувствовала себя какой-то не такой. И именно этот опыт и лег в основу ее последних треков. По словам артистки, они призваны поддержать тех, кто оказался в похожей ситуации. «Моя цель, — говорит Мия, — показать, что уверенность в себе не зависит от того, кто рядом, кто тебя хвалит или оскорбляет. Это твоя базовая настройка, которая должна быть с тобой вне зависимости от внешних обстоятельств». Так что, девчули, даже у эффектных селебрити бывают проблемы с самооценкой. Не поддаемся всяким там арбузерам, а пребываем в твердой уверенности, что это с ними что-то не то, если они свое счастье упустили. Так-то. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

0: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону A1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
1: Наши хиты.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Почти 7 тысяч комбайнов задействуют в уборочной кампании в Беларуси. Материально-техническая база аграриев позволяет убрать зерновые и зернобобовые в оптимальные сроки, а ход работы обеспечения запчастями находится под ежедневным контролем. На республиканском и областном уровнях действует система координации, включающая ежедневное совещание в формате видеоконференций с Минсельхозпродом, управлениями облсполкомов, Минпромом и заводами-изготовителями для оперативного выявления и решения технических вопросов. Заседание экономического совета СНГ с участием вице-премьеров стран Содружества пройдет 26 июня в Москве. Об этом сообщили Белтов в пресс-службе исполкома СНГ. Мероприятие пройдет под председательством заместителя председателя кабинета министров Туркменистана. Главы делегаций стран Содружества обсудят вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств-участников СНГ, отметили в пресс-службе. В узком формате члены экономсовета СНГ обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в Содружестве, а также обсудят проведение переписи населения раунда 2030 года в государствах-участниках СНГ. Прокуратура Могилевской области потребовала от председателя Славгородского райисполкома устранить нарушение законодательства о пожарной безопасности. Поводом для проверки стала неблагоприятная обстановка с пожарами в регионе. Несмотря на незначительное снижение их общего числа, количество погибших при возгораниях выросло с 2 до 4 человек. Совместно со специалистами областного управления МЧС надзорное ведомство изучило, как местные власти и субъекты профилактики выполняют требования по предупреждению пожаров и гибели людей. Выяснилось, что работа ведется не в полном объеме.
2: Сформирован единый список социально уязвимых граждан, требующих особого внимания. Отсутствуют данные о жителях сельской местности, у которых более полугода отключено электричество за неуплату. Серьезные замечания есть и к работе общественного пункта охраны правопорядка. На его заседаниях мало внимания уделяли индивидуальной профилактической работе с гражданами, нарушающими правила пожарной безопасности в жилье. По итогам проверки прокуратура внесла представление председателю райисполкома с требованием устранить все выявленные недостатки. Исполнение акта надзора взято на контроль.
1: О спорте. Белорусы завоевали первое золото на проходящем в немецком Зуле чемпионате Европы по пулевой стрельбе среди спортсменов не старше 21 года, сообщает Белта. Победу в женских командных соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров одержали Александра Петрова, Екатерина Иванова и Алина Нестерович. Упражнение на точность наши девушки выбили 856 баллов, а в стрельбе на скорость добавили еще 869. Столько же очков в общей сложности набрали россиянки, но по дополнительным показателям золото взяли белорусы. Третье место среди 12 троек заняли представительницы Индии. Новостям компании. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
3: И поздравляю, поздравляю, слушай.
4: 13.03 в студийных часах, отличная погода, второй выходной, это значит, что мечты, планы, надежды, наверняка все это сейчас воплощается в реальность с небывалой скоростью, это значит, пора настала с вами нам немножечко притормозить, побаловать ваших любимых приятными словами и себя их улыбкой. Меня зовут Ира Александрова, прямо сейчас начинается программа «Привет в обед», отсылайте уже свои сообщения на короткий номер 9940 и вайбер 44-56-86-176. Поздравления для ваших именинников, добрые слова для людей, которые вам дороги, признание вашим половинкам, ну и просто хорошие новости. Делитесь, чтобы мы все вместе за вас порадовались. Все, действуйте, а я с нетерпением жду.

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
1: Наши хиты.

Если вы нас слышите, значит, вы на волне радио Могилев. Конечно, мы с удовольствием прям целый час с 13 до 14 передаем ваши приветы, признания, поздравления, потому что программа «Привет в обед» в разгаре, а значит, прямо сейчас ловите все, что есть к этой минуте. Моему лучшему на свете мужчине, мужу Валерию, передаю свою нежность и любовь. Спасибо за неустанную заботу, которая проявляется в действиях, а не на словах. Ценю тебя бесконечно, дорожу тобой всем сердцем. Спасибо за то, что ты именно такой, за то, что ты именно мой, навеки твоя любимая я. Далее, следующее поздравление летит в Кричев. Сегодня, 21 июня, день рождения отмечает прекрасная женщина Тамара Андреевна Полякова. Вас, дорогая Тамара Андреевна, от всей души поздравляет любящая дочери Елена и Татьяна, внучки Елизавета и Анастасия со своей семьей и правнучек Никита. И желают всего самого-самого наилучшего. Крепкого здоровья, удачи во всем. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими красками, незабываемыми впечатлениями, приятными сюрпризами. Наша дорогая, мы тебя очень-очень любим. Будь счастлива каждый день. Адресуют вам такие вот слова ваша семья. Тамара Андреевна, с удовольствием присоединяемся к поздравлению и желаем побольше улыбок, приятных мгновений, чтобы жизнь была наполнена позитивом. Яркого солнышка вам и поменьше невзгод. Отличного настроения и дня. Ну что ж, друзья мои, пишите и вы. Мне кажется, нет ничего лучше, чем улыбка на личике любимом. И вы вправе делать это личико улыбчивее. Вот и пишите, продолжайте в том же духе на 9940 и на Viber через 44 56 86 176.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Поздравьте, пожалуйста, Филимонову Анастасию, город Мстислава. Летит поздравления с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний. Муж Алексей, дочь Ксения, сыночек Максим. Дружной семьей поздравили Анастасию Филимонову. И конечно же, мы с удовольствием присоединяемся и желаем вам... Пусть ваши мечты сбываются, а окружающие будут верными и честными людьми. Ну и, конечно, удача будет всегда на вашей стороне. Всего вам самого наилучшего, ну и самого незабываемого дня. Но я думаю, что родные и близкие об этом позаботятся. Далее, доброго денечка. Хочу передать огромные привет и поздравления с днем медика, любимую кумушку Сидоренко Олечку. Всего тебе хорошего. Оставайся всегда такой же доброй, красивой, отзывчивой девочкой. И, конечно же, любимому мужу Герасимовичу Сергею. Любимый, иди ешь клубничку. Это Светланка. Присоединяемся к поздравлениям для Олечки. Конечно же, ваша профессия — это очень сложный и благодарный труд. Я очень надеюсь, что вы получаете вот эти вот самые эмоции от сияющих глаз ваших не больных, конечно, ваших пациентов. Вот так вот я вам хочу сказать. Пускай все быстренько выздоравливают, ну а вы от этого получаете максимум удовольствия. Ну что ж, друзья мои, продолжается «Привет в обед». И здесь оказывается ваше сообщение, которое вы пишете на наши контакты.
1: «Привет в обед».
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber. Плюс 375 44 56 86 176.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Время обновлений в зале.

0: вам. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: поддерживаю елку, и, конечно же, надо не забывать о том, что с юмором, если ко всему относиться, жизнь становится намного проще. Ну и не забывать об улыбке близких вам, ваших близких людей, а мы с удовольствием поддержим ваше стремление сделать им приятно в программе «Привет в обед».
1: Привет в обед!
2: Слушай и поздравляю!
0: Здравствуйте! Хотим передать привет в агрогородок Заболотье нашим любимым родственникам, семье Васильевых. Они сейчас находятся на даче и слушают радио «Могилев». Не грустите, скоро вечером мы зайдем к вам в гости. Готовьте вкусный шашлычок. Слушайте, мне кажется, вы настолько дорогие гости, что да, без вас, конечно, грусть, тоска. Так что давайте-ка заходите в гости как можно раньше и начинайте уже веселиться. Далее. Далее у нас привет, поздравления. Вот, поздравления для любимой тещи Тамары Григорьевны с днем медработников. Она всю жизнь проработала в Могилевском роддоме и помогла родиться многим детям нашего чудесного города. Здоровья, счастья, долгих лет. И мы ее очень любим. Это Андрей написал, что с удовольствием присоединяюсь, Тамара Григорьевна. Низкий вам поклон и, конечно, поздравления с этим прекрасным праздником. Пусть побольше в вашей жизни будет прекрасных новостей, приятных улыбок и хорошего настроения. А далее передайте, пожалуйста, привет семье Зайцевых и Черепуха в деревню Побоковичи. И если можно, поставьте песню. Ага. Ирина, я с удовольствием передаю привет. Песня будет хорошая. Привет, я с удовольствием. Лично в руки. Хорошего вам прекрасного воскресенья. Ну и поднабраться, конечно же, впечатлений. Не забывайте об этом. Добрый день! Передаю поздравления работникам ангиографического кабинета Кричевского ЦРБ. Девчонки, с праздником! Большого терпения и сил в вашем нелегком труде. От Сергея Александровича пришло сообщение. Продолжаем. Конечно же, с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям. Конечно же, огромного счастья, огромного удачи и побольше хорошего настроения всем медработникам пожелаю. Еще один привет Сергею Майскому. Сергей прислал очень душевное сообщение, а стихотворение. Сергей, все прочитали и, конечно, хлопаем в ладоши и аплодируем вам за ваши старания. Ну что ж, друзья мои, на этом все. Время приветов и поздравлений. Привет в обед, конечно же, подошел к своему завершению. Я благодарю всех за вашу компанию и приглашаю вас в следующий час. Много хитов, много настроения. Все для вас.
3: Новинка на радио «Могилев».

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Реализация совместных проектов союзного государства – это прежде всего системная работа по самым различным направлениям, которые сегодня дают ощутимый результат от сферы космоса до здравоохранения. Об этом рассказал руководитель представительства постоянного комитета СНГ в Минске Анатолий Маркевич в эфире телеканала СТВ. Он заявил, что союзное государство – уникальное интеграционное образование. Подобной практики в мире больше не существует. И очень важно, что благодаря реализации различных программ красной нитью проходит идея сохранение исторической правды с тем, чтобы молодое поколение знало общую историю, историю СССР, где прописаны незыблемые истины. Тема разных прав для граждан двух государств также остается одной из важнейших. Свобода передвижения по территориям, выбор места жительства, решение вопросов трудоустройства, медицинского обслуживания. Сегодня экстренная медицинская помощь оказывается абсолютно бесплатно белорусам в России и россиянам в Беларуси. И это хороший результат, отметил Анатолий Маркевич. Митинг-реквием «Звон скорби», посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, пройдет завтра в Могилеве. Памятное мероприятие начнется с минуты молчания в 12 часов на мемориальном комплексе «Буйническое поле». Ожидается, что в акции примут участие представители руководства области и города, депутаты, представители общественных объединений и политических партий, молодежь и жители областного центра. Также в рамках мероприятия будет дан старт международному молодежному патриотическому проекту «Дорогами памяти и славы». С 22 июня по 3 июля на радио «Могилев» марафон памяти «Живые истории мужества», посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны и легендарной обороне Могилева. В нашей студии будут историки, представители силовых структур, депутаты, артисты, общественные деятели, работники предприятий. Они расскажут о Буйническом поле, о подвиге батальона капитана Владимирова, о подпольщиках и мирных жителях, которые столько держали оборону. Также мы будем петь песни военных лет и читать стихи. В социальных сетях к радиомарафону может присоединиться каждый. Размещайте истории, видеоролики с исполнением песен и стихов о Великой Отечественной войне, фото своих героев под единым хэштегом «Живые истории мужества» и отмечайте «Радио Могилев». На празднике Купали Александрия собирает друзей. Гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобой и душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купали пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Начало в 11 часов. Новостям компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 26.

0: для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Жара не пройдет, эко-климат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Эко-климат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы

Ипотечка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко. Спинск-Древ. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте spinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Ленинская 56/6. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный. It's a kind of magic.

0: память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
1: Наши хиты.
2: Заходи без причин.

0: обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Об этом сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Ваше стремление помогать людям достойно уважения. Ведь спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, вы вносите неоценимый вклад в будущее нашей страны, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. В стране строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие, отметил президент. Сегодня люди в белых халатах отмечают свой профессиональный праздник – День медицинского работника. Повседневная забота о здоровье населения, предупреждение заболеваний, возвращение больных к полноценной жизни – все это придает особый статус медработникам – люди высокого общественного долга. Накануне в учреждениях здравоохранения Могилевской области прошла серия торжественных мероприятий. Представители областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения посетили ведущие больницы региона, чтобы лично поздравить коллег, вручить награды и сказать слова признательности тем, кто ежедневно заботиться о здоровье пациентов. Как отметил председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Александр Басенко, коллектив могилевских медиков – это сплоченная команда профессионалов, готовых в любую минуту прийти на помощь.
1: Быть медиком – значит каждую минуту нести ответственность за чужую жизнь. Это путь самоотверженных и сильных духом людей. Сегодня, когда проходят торжественные церемонии в их честь, мы говорим им спасибо. Но главное – не забывать об их подвиге и в будни. Врачи, медицинские сестры, фельдшеры – это герои нашего времени. И наша задача – окружить их вниманием и уважением не только в праздник, но и каждый день.
0: О происшествиях. На пожаре в Шкловском районе погиб мужчина, сообщили в областном управлении МЧС. Сегодня рано утром в службу МЧС от местных жителей поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Хотинка. Дом горел открытым пламенем. Под обрушившимися конструкциями спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни, предположительно хозяина 1957 года рождения. Огонь практически испепелил жилье, уничтожена кровля, перекрытие, имущество в доме, частично уничтожены стены. Причина случившегося устанавливается. В Беларуси на большей части территории сохраняются ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Так, разрешено посещать леса только в Мстиславском районе Могилевской и Мядельском районе Минской областей. Все остальные районы на карте отмечены желтым. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Новостям компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните летом блеском золотой мечтой. Подробности на goldifizdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 26.
2: Привет всем огромное, кто получает удовольствие от выходного дня. Полет нормальный, вероятность выспаться, конечно, на выходных минимальная, но на то оно и лето, чтобы выжимать из него максимум. И чем бы вы ни занимались, поддерживать вас хитами буду я, Ира Александрова. Поехали!
3: Радио Могилев.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.

0: по-разному народ проводит выходные. Кто у телевизора, кто в городе, кто, воспользовавшись каждой свободной минутой, рвется на природу. МЧС предупреждает, открытый огонь всегда потенциальный источник опасности, особенно в такую жару. А для тех, кто решил развести костерок во дворе, напоминаю, он должен находиться на расстоянии не менее 4 метров от ближайшей постройки. И не оставляйте огонь без присмотра и на попечение детей. Будьте, пожалуйста, аккуратны во всем и везде, берегите себя. Ну и для настроения не забывайте время от времени накручивать ручку громкости своего радиоприемника в сторону больше.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29. Во вторник переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 22, плюс 27. В среду переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Наполняем воскресный день эмоциями, исключительно приятными. А по мне было бы еще неплохо прогуляться до площади Славы. Сегодня в 18.00 там выступит легендарный хор турецкого. Концерт состоится в канун скорбной даты 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Музыка и песня в этот вечер объединят могилевчан, чтобы вспомнить героев и еще раз сказать: мы помним, мы гордимся. Кстати, родители руководителя коллектива Михаила Турецкого — белорусы. Отец родом из Могилевской области, а годы войны он пешком прошел до Берлина. А мать работала медсестрой в госпитале. И для Михаила Турецкого выступление в Беларуси — день памяти всем, кто приближал великую победу. Именно поэтому хор Турецкого приезжает ежегодно. Коллектив исполняет трогательные песни о жизни, подвиге и любви. Напомню, уже сегодня всех ждут на площади Славы. Начало в 18.00, а вход свободный для всех. Приходите с семьями, зовите друзей. Будет здорово и душевно.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне во время посещения Белинтергенагро обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране, передает Белта. Глава администрации президента Дмитрий Крутой во время разговора обратил внимание, что некоторые крупные частные холдинги в других странах принимают решение переориентироваться и отказаться от мясного скотоводства. Видеть надо эту тенденцию, но думаете, что это не наш путь, считает Александр Лукашенко.
2: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю. И сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает. Ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек.
1: Как только в странах Европы начали разрушать памятники воинам-освободителям, стало ясно, быть беде, отметил консультант Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси генерал-майор запаса Сергей Бобриков на заседании секции «Идеология неонацизма как угроза цивилизованному миропорядку» в контексте эскалации международной напряженности Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», передает Белта. В этих странах характер настоящей пандемии приобрело уничтожение советского мемориального наследия. Эксгумация самым варварским способом тел захороненных советских воинов-освободителей, сказал Сергей Бобриков. Беларусь 22 июня в 12 часов почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания, сообщает Белта. В эфире ТВ и радио в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. В это же время во всех храмах будет дан колокольный набат, а транспорт подаст сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. В Могилеве стартовал цикл встреч «Женский круг» от Белорусского союза женщин. На первой встрече обсудили тему женского здоровья, ранней диагностики, своевременной диспансеризации, ЗОЖ и заботы о себе. Организаторами проекта выступают первичка Белорусского союза женщин, телерадиокомпании «Могилев» и частная сеть фитнес-клубов. Журналисты и бизнес-сообщество Могилева уже не впервые объединяют усилия для развития женского движения. Впереди целый цикл мероприятий на актуальные для женщин темы – от моды и стиля до вопросов безопасности. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 26.
3: Ну, красота же, красота. Воскресенье, в разгаре настроение, что надо, хиты фоном, что еще нужно для счастья. Только хорошая компания и воплощение планов. Ира Александрова тем временем незримо сопровождает вас по этому дню. Вместе весело шагать, как говорится. Ну, а у вас есть возможность в очередной раз в этом убедиться. Так что делайте громче и доброго дня.
0: Радио «Могилев».

Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. От 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: если вы из тех людей, кто в воскресенье проводит загорая, вам наверняка понадобится информация. Медики бьют тревогу. Дело в том, что привычные методы лечения солнечных ожогов, да, как в детстве, да, сметанкой, могут оказывать противоположный эффект. Жирная пленка, которая вставляет сметану на теле, не дает коже охладиться и только усугубляет течение ожога. А тем более от воздействия солнца защитный слой кожи повреждается. Это значит, что риск попадания инфекции очень высок. А если вы все-таки за народные методы, тогда лучше воспользоваться соком алоэ. Он устранит неприятные симптомы, а также поспособствует заживлению. Очень надеюсь, что вы без фанатизма относитесь к загару. Не валяйтесь на солнышке, пока шкварчать не начнете. И не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом. Почаще переворачивайтесь. Не загорайте, пожалуйста, с 11 до 17 часов. А вообще все хорошо в меру. И это не касается только ритмов на Радио Могилев. С этим переборщить невозможно. Гоним дальше.
1: Радио Могилев.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Чисинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, более 700 бюджетных мест. Целевая подготовка. Телефон 80222-240-888. Подробности на bru.by.
4: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
5: Это базовый минимум.

0: Летний час подходит к завершению, а мы все еще не оставляем надежды набраться сил и воодушевления на очередную рабочую пятидневку. Надеюсь, у вас все получится. Не забывайте о впечатлениях, которыми должен быть наполнен день для того, чтобы остаться в нашей памяти приятным воспоминанием. Стараемся для собственного настроения и делаем громче радио Могилев.
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне во время посещения Белинтергенагро обсудил со специалистами перспективы развития мясного животноводства в стране, передает Белта. В отличие от молочного, мясное скотоводство представляется не настолько сложным с точки зрения соблюдения технологий и задействования специалистов. Поэтому возникает вопрос о целесообразности развития этого направления, особенно в тех регионах, где есть проблемные молочно-товарные комплексы. По мнению кандидата экономических наук Надежды Катковец, делать это направление приоритетным не стоит. Она обратила внимание, что климатические условия в Витебской области не позволяют круглогодично пасти скот, а значит, все равно нужно заготавливать корма, ухаживать за животными, как и в других регионах. Поэтому рассматривать мясное скотоводство как своего рода панацею не стоит, но потенциал для нее в этом регионе есть. Прибыл в Беларусь и свою первую остановку сделал в Бресте уникальный передвижной музей «Поезд Победы», пишет «Ньюсбай». В составе 12 вагонов, из них 10 экспозиционные. Каждая – это отдельная история, в которой переплетаются драматические события военных лет и реальная судьба людей. Экспозиция выстроена от мирного времени до Победы, включая оборону Брестской крепости и битву под Москвой. Следующим пунктом остановки «Поезда Победы» станут Барановичи. Также экспозиция побывает во всех областных центрах. Конечная точка маршрута – Минск. Республиканский праздник Купалья Александрия собирает друзей, который пройдет 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе, в этом году ставит новые рекорды межрегионального сотрудничества. С 12 часов на малой концертной площадке, которая выступает площадкой союзного государства, стартует масштабный музыкальный марафон. Для гостей выступят ведущие народные коллективы, профессиональные исполнители Беларуси и зарубежья, звезды эстрады и знаменитые уроженцы Могилевской области. Кульминацией союзной интеграции на малой сцене станет большой концерт «Союзные звезды в гостях Александрии». Вместимость партера перед сценой увеличили в 2 раза до 600 посадочных мест. Во время выступлений на боковые экраны будет идти прямая трансляция, чтобы происходящее на сцене было отлично видно с любой точки площадки. И о спорте. Белорусы завоевали первое золото на проходящем в немецком Зуле чемпионате мира по пулевой стрельбе среди спортсменов не старше 21 года, сообщает Белта. Победу в женских командных соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров одержали Александра Петрова, Екатерина Иванова и Алина Нестерович. Также Александра и Екатерина пробились в индивидуальный финал. Молодежный чемпионат мира по пулевой стрельбе в Германии продлится по 25 июня. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20. Днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 27.
2: Ну что, удивительный выходной продолжает дарить приятные эмоции. Хочется надеяться на то, что вам все нравится. Ну, по крайней мере, если включили радио Могилев, значит, за фон вашего выходного дня я спокойна. Ира Александрова, ваша компания. Самого доброго продолжения дня.
0: Радио Могилев.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: воскресенье все короче, уже завтра мы сможем проверить одно очень интересное исследование генетики. Изучили утренние подъемы и сделали интересные выводы. Если ваши предки были голубых кровей, вы долго спите и трудно просыпаетесь с утра. Ну, а если просыпаетесь ни свет ни заря и уже не уснуть, значит, ваши предки из крестьян. Могу похвастаться, я из крепостных, потому что просыпаюсь с утра без будильника, со стойким осознанием того, что мне пора заводить корову, чтобы зря времени не терять. В общем, не корите себя, если завтра с утра будете с трудом заставлять себя встать с постели. Просто вы элита.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Событиями вечера вам пожелаю. И прекрасен, конечно, день не только тем, что он летний, выходной, и вообще масса плюсов. Неустанно вам твержу об этом и о том, что во всем, что нас окружает, все непременно порадует и лобнем. Просто нужно захотеть, чтобы настроение было хорошим, взгляд горящим. Вы на волне радио Могилёв, а это значит много хорошей, главное, любимой музыки впереди. А значит, со спокойным сердцем могу заканчивать свой эфир. Ира Александрова чирикала из ваших приемников. Всех обняла. Всем пока.
1: Радио Могилёв. I see.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Об этом сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Ваше стремление помогать людям достойно уважения. Ведь спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, вы вносите неоценимый вклад в будущее нашей страны, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. В стране строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие, отметил президент. Как только в странах Европы начали разрушать памятники воинам-освободителям, стало ясно, быть беде, отметил консультант Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси генерал-майор запаса Сергей Бобриков на заседании секции «Идеология неонацизма как угроза цивилизованному миропорядку в контексте эскалации международной напряженности», Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», передает Белта. В этих странах характер настоящей пандемии приобрело уничтожение советского мемориального наследия, эксгумация самым важным варварским способом тел захороненных советских воинов-освободителей, сказал Сергей Бобриков. Митинг «Реквием. Звон скорби», посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, пройдет завтра в Могилеве. Памятное мероприятие начнется с минуты молчания в 12 часов на мемориальном комплексе «Буйническое поле». Ожидается, что в акции примут участие представители руководства области и города, депутаты, представители общественных объединений и политических партий, молодежь и жители областного центра. Также в рамках мероприятия будет дан старт международному молодежному патриотическому проекту «Дорогами памяти и славы». В Беларуси на большей части территории сохраняются ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Так, разрешено посещать леса только в Мстиславском районе Могилевской и Мядельском районе Минской областей. Все остальные районы на карте отмечены желтым. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза, где оперативно обновляются данные о ситуации в лесах и введении мер ограничительного характера. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Жара не пройдет, экоклимат спасет. Кондиционеры ведущих брендов для дома, офиса и производства. Доступно в рассрочку. Экоклимат – качество, которому доверяют. Могилев, проспект Пушкинский, 25.
2: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить будет 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29. Во вторник переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, днем плюс 22, плюс 27. В среду переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15, +20, днем +24, +29.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15, +20, днем +24, +29.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: следующую неделю. Тогда слушайте «Звезды на пели», «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Гумилёве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 24, плюс 29.
2: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, губы с порванной страниц. Ты очень пристально.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

0: 22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.
1: Радио Могилев.

0: себя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

22 июня по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.